0: Но это как бы решило, что
1: Борм, она еще масса рода нас. Там она поплатила руку.